Ну, я сразу же усилий формативные ассистанты, вот у нас это уже морг на трав. Морг на трав, что ли? Не верно, что existуя ала локал. И был морг, что не мог отца, а там морг, что ли? Он на фир, как и я фатфатин, и я там морг, что ли? Арат на лима. А, for example, Бахмурка, Айханека, Оды Луга, Айханека, Белуга, Айханам Морукси, Селук, Неземака, Ударлавост. Не то же ле, Пайя Мунту, Камеру Бей, и после того, как я Морукси, Невима, Афетаду. И дома, как я сказал, Мадея. И да пусть я говорю, Ау, Адулус,